0: Кан-Кун, Франшиско,
1: Вашингтон, Рим, Тел-Авив, Будале, господарска раст, не досиже мале држављане.
0: Коли. Николи.
2: You know it.